FS-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх. Сделай тише.

0: Мям-мям.
1: Наше радио. Так звучит наше радио.

сердце.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
2: Проще простого.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

чего начинается ваше утро. Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням с 7 до 11. Подъемники на нашем радио.

Наша реклама. Как сделать жизнь в наших городах более комфортной? Никто не знает об этом лучше тех, кто делает эти изменения реальными. Слушайте завтра утром в 10 часов. Интервью в рамках рубрики «Пространство для жизни». Эксперт национального проекта «Инфраструктура для жизни» ответит на вопросы в утреннем шоу и расскажет, какой вклад в благоустройство своих городов может сделать каждый из вас. Следите за эфиром, чтобы узнать больше. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 2 метра в секунду.
0: Наше радио. Так звучит наше радио.

отравлен медом за песню, что кружит нас хороводом. Я благодарен всем.

0: Наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 2 метра в секунду.
0: Наша реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Наше радио представляет. Музыканты страны, объединяйтесь. Этим летом в Казани, в День молодежи, стань частью большой волны. Открыта заявочная кампания на 6-й ежегодный музыкальный фестиваль 27 июня в парке Крылья Советов. Нас накроет «Рок-волна 2026». Подробности подачи заявки для участия ищи в официальной группе ВКонтакте «Рок-волна».
2: Не упусти возможность поделиться своей музыкальной энергией
3: без возрастных ограничений.
4: Проще простого.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 500 54 20.
6: Наше радио.

0: не дай мне по.
1: Наше радио. Секрет там, тайна третьей планеты.

0: Наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 2 метра в секунду.
0: Наше радио. Так бьется сердце.

0: Наша реклама.
1: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
2: Подробнее на билайн.ру. 12+.
0: Как сделать жизнь в наших городах более комфортной? Никто не знает об этом лучше тех, кто делает эти изменения реальными. Слушайте завтра утром в 10 часов. Интервью в рамках рубрики «Пространство для жизни». Эксперт национального проекта «Инфраструктура для жизни» ответит на вопросы в утреннем шоу и расскажет, какой вклад в благоустройство своих городов может сделать каждый из вас. Следите за эфиром, чтобы узнать больше. Проще простого. Телефон рекламы.

0: сделано в России.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 2 метра в секунду.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. 216 беспилотников ВСУ уничтожили средства противовоздушной обороны за ночь над российскими территориями. Дроны перехватывали над 11 регионами и над акваторией Азовского моря, сообщили в Минобороны. Из-за падения обломков летательного аппарата произошло возгорание топливного хранилища в Ростовской области. Также в регионе были повреждены аптека, два магазина, автомобиль и газовая труба, сообщили местные власти. Беспилотники атаковали предприятия в Кировской области. Кроме того, в результате ударов были повреждены гражданские объекты в Саратовской и Воронежской областях. Украинские беспилотники практически постоянно находятся в зоне расположения Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщил директор предприятия Юрий Черничук на фоне удара боевого дрона по территории станции, произошедшего накануне. По его мнению, Европа потворствует ударам Киева по объекту в расчете, что Россия сдаст часть своих позиций в конфликте на Украине. Директор по коммуникациям станции Евгения Яшина заявила, что удары по объекту грозят радиоактивной катастрофой, так как разрушение даже вспомогательных систем может привести к неконтролируемому разогреву топлива, выбросу радиации и заражению огромных территорий. Вечером 30 мая украинский боевой дрон поразил здание машинного зала 6-го блока Запорожской атомной электростанции. Пострадавших нет, критических разрушений не зафиксировано. На месте атакованного ВСУ педколледжа в Старобельске будет построено новое учебное заведение. По словам главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника, в новом здании также будет располагаться педагогический колледж, который будет готовить учителей. Он указал на важную роль педагогов в воспитании детей, так как именно они формируют будущее. 22 мая ВСУ с применением беспилотников атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа. В результате удара здание было разрушено. 21 человек погиб, еще 44 пострадали. Новый уникальный вид коров вывели российские ученые, сообщили в Минобрнауке. Сотрудники Федерального исследовательского центра животноводства получили первые 5 телят в результате скрещивания зебувидных коров с европейскими молочными породами. Главная особенность гибрида – высокий иммунитет, устойчивость к экстремальным климатическим изменениям и кровососущим насекомым. Они могут быть приспособлены для разведения в сложных условиях. Эти животные станут родоначальниками новых селекционных форм крупного рогатого скота, отметили в ведомстве. Телята чувствуют себя хорошо и развиваются по возрасту. Ученые будут продолжать исследования получившейся породы. Футболист Матвей Сафронов в составе команды Paris Saint-Germain стал двукратным обладателем Лиги чемпионов. Он стал первым россиянином, дважды выигравшим этот трофей. Французский клуб обыграл английский Арсенал в финале со счетом 4-3. Основное время закончилось в ничью, команды по одному разу смогли поразить ворота соперников. В дополнительное время отличиться никто не смог, и исход матча решила серия пенальти. Сафронов вышел в стартовом составе и отыграл матч целиком. Встреча состоялась в Будапеште на стадионе Пушкаш-Арена. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в Messenger Max. Нас просто набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку подписаться.
0: Национальная служба новостей.

0: наша реклама.
1: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 2 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
3: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Наше радио представляет. Музыканты страны, объединяйтесь. Этим летом в Казани в День молодежи стать частью большой волны. Открыта заявочная кампания на 6-й ежегодный музыкальный фестиваль 27 июня в парке Крылья Советов. Нас накроет Рок-волна 2026. Подробности подачи заявки для участия ищи в официальной группе ВКонтакте Рок-волна.
4: Не упусти возможность поделиться своей музыкальной энергией
5: без возрастных ограничений.
0: Проще простого.
6: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
0: Наше радио.

0: наша реклама.
1: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на Tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
5: Подробнее на t2.ru.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наше радио.
1: Джек-джокер, ты хитер, ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер юго-западный слабый со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наша.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Дмитрий Медведев заявил о возможности симметричного ответа в случае разрушения Запорожской атомной электростанции. По его словам, такими мерами могут стать удары по атомным станциям Украины или вовлеченных в конфликт стран НАТО. Зампред Совбеза России подчеркнул, что в случае сильного разрушения машинного или реакторного зала ЗАЭС может наступить катастрофа, сравнимая с Чернобыльской. 30 мая украинский беспилотник поразил здание машинного зала 6-го блока Запорожской атомной электростанции. Руководство объекта уведомило Международное агентство по атомной энергии. И о случившемся сотрудникам организации будет предоставлен доступ к месту атаки. Ночью и утром дроны ВСУ также атаковали город-спутник станции «Энергодар». Под ударом жилые дома и здания администрации. Владимир Путин указал на значимость химической промышленности для развития страны. Российский президент поздравил с Днем химика работников отрасли. В своем обращении он отметил, что от эффективности их деятельности зависит технологический суверенитет и обороноспособность государства. Кроме того, химпром влияет на сельское хозяйство, топливно-энергетические, металлургические и другие комплексы. Поэтому от данной сферы зависит качество жизни миллионов граждан страны. Изменились правила приема в аспирантуру, сообщили в пресс-службе Минобрнауки. Подача заявления по таким образовательным программам через информационные системы вуза упраздняется. Теперь в электронном формате поступающие смогут подать заявление только через госуслуги. Также можно обратиться в образовательную организацию лично или через почтового оператора. Кроме того, будет полностью детализироваться целевая квота. Места будут закрепляться за конкретным заказчиком. Это сделано с целью повышения заполняемости квот. В министерстве добавили, что сроки поступления и зачисления и прочие основные правила приема в аспирантуру сохранены без изменений. По данным ведомства, с 2020 года число аспирантов российских университетов и научных организаций увеличилось на 44% и превысило 126 тысяч. Бесплатный проезд для беременных женщин во всех видах городского пассажирского транспорта предложили ввести в Госдуме. Депутаты сообщили, что часто получают такой запрос от граждан. В ближайшее время парламентарии намерены обратиться с данным предложением в Минтранс. Предлагается предоставлять льготу на основании документа о постановке на учет по беременности. При снятии с учета мера поддержки будет автоматически прекращена. Предполагается, что эта льгота поможет снизить финансовую нагрузку на молодые многодетные семьи и окажет положительное влияние на демографию в стране. Температура воздуха в июле и августе будет соответствовать норме почти на всей территории России, рассказали в гидрометцентре. Теплее нормы значения могут быть в северных районах, в Мурманской области, Карелии, Венкии, в районе Алтая, Тыва, а также на юге Иркутской области и Приморского края. На Чукотке, в Магаданской области и северной половине Камчатского края погода может быть прохладнее нормы. В остальных регионах прогнозируются среднестатистические значения. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку подписаться.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама. Наше радио представляет. Музыканты страны, объединяйтесь. Этим летом в Казани, в День молодежи, стать частью большой волны. Открыта заявочная кампания на 6-й ежегодный музыкальный фестиваль 27 июня в парке Крылья Советов. Нас накроет «Рок-волна 2026». Подробности подачи заявки для участия ищи в официальной группе ВКонтакте «Рок-волна».
1: Не упусти возможность поделиться своей музыкальной энергией.
2: Без возрастных ограничений.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше радио. Так бьется сердце.

Так много масок и имен. Ее великое ничто следит за мной со всех сторон. Скольжу в

0: Наша реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
1: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Как сделать жизнь в наших городах более комфортной? Никто не знает об этом лучше тех, кто делает эти изменения реальными. Слушайте завтра утром в 10 часов. Интервью в рамках рубрики «Пространство для жизни». Эксперт национального проекта «Инфраструктура для жизни» ответит на вопросы в утреннем шоу и расскажет, какой вклад в благоустройство своих городов может сделать каждый из вас. Следите за эфиром, чтобы узнать больше. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер юго-западный слабый со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наша

Но на челе моем сомнения не тени. Зато уверенность в конце мы все стоим под звуки овощного танго, под крики гол, под запах поля уритана. И от привычки улыбаться беспрестанно крепчает кожа на лице,

0: Наша реклама. Наше радио представляет. Музыканты страны, объединяйтесь. Этим летом в Казани, в День молодежи, стань частью большой волны. Открыта заявочная кампания на 6-й ежегодный музыкальный фестиваль 27 июня в парке Крылья Советов. Нас накроет «Рок-волна 2026». Подробности подачи заявки для участия ищи в официальной группе ВКонтакте «Рок-волна».
1: Не упусти возможность поделиться своей музыкальной энергией.
2: Без возрастных ограничений.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500 54 20.

0: Наша реклама.
1: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
2: Подробнее на t2.ru.
3: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
4: Подробнее на билайн.ру. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер юго-западный слабый со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Владимир Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. У президента запланирована обширная программа. Он встретится с руководителями ведущих мировых информагентств, пообщается с многодетными семьями и вручит ордена «Мать героиня» и «Родительская слава». Глава государства примет участие в заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов России. Кроме того, у лидера запланированы международные контакты. Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. Деловая программа охватывает более 150 сессий. Площадка соберет свыше 20 тысяч участников из более чем 140 стран. Вооруженные силы Украины снова нанесли удар по Запорожской атомной электростанции, сообщили в пресс-службе объекта. Двумя беспилотниками был атакован транспортный цех. Уничтожено 6 автобусов и 2 газели. Данных о пострадавших среди персонала нет. Радиационный фон в норме. Накануне ВСУ нанесли удар беспилотником по северной стороне 6-го энергоблока Запорожской атомной электростанции. Был поврежден фасад машинного зала на расстоянии 10 метров от реакторного отсека. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал удары Киева по станции открытым ядерным терроризмом. Он подчеркнул, что атаки на объект ведутся целенаправленно. В Ростовской области продолжается пожар на нефтебазе. Возгорание произошло в поселке Матвеев Курган вследствие атаки украинских беспилотников. Площадь пожара превысила 3,5 тысячи квадратных метров. Очаг полностью пока не локализован, сообщили местные власти. В ликвидации возгорания задействовано более 100 человек. В населенном пункте введен режим чрезвычайной ситуации. Минувшей ночью район подвергся массированной атаке со стороны ВСУ. Помимо возгорания на нефтебазе были повреждены 17 домов, автомобиль, 3 магазина и аптека. О пострадавших не сообщается. С 1 июня стартует эксперимент по посадке на самолеты по биометрии в аэропортах Шереметьево и Пулково. Первоначально услуга будет доступна для пассажиров рейсов Аэрофлота между Москвой и Санкт-Петербургом. При этом можно будет самостоятельно выбрать способ прохождения предполетных процедур с использованием биометрии или по традиционным документам. Для применения услуги потребуется предварительно внести свои данные в единую биометрическую систему. В правительстве ожидают, что в дальнейшем к эксперименту смогут подключиться другие аэропорты и авиаперевозчики при наличии необходимой технической инфраструктуры. Проект будет работать в пилотном режиме до апреля 2027 года. Фильм 24-летнего российского режиссера Даниила Меркулова вошел в основную конкурсную программу Шанхайского международного кинофестиваля. Драма называется «Лето будет общим». В рамках фестиваля состоится мировая премьера ленты. Картина описывается как одиссея трех молодых людей, которые задаются вопросом, как стать героем. Фильм будет претендовать на главную награду кинофестиваля «Золотой кубок». В общей сложности в основной части конкурсной программы участвуют 12 полнометражных картин. 28-й Шанхайский международный кинофестиваль пройдет с 12 по 21 июня. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: огромных стен. Места нет для других систем.
1: Как?
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост.
1: Как?

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер юго-западный слабый со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
3: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Проще простого.
4: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
0: Наше радио. Так звучит наше.

Электропартизаны Михаил Башаков. Самолетики.

0: Наша реклама.
1: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
2: Подробнее на билайн.ру. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер юго-западный слабый со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наше радио. С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше. С порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням с 7 до 11. Подъемники на нашем радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Евросоюз рассматривает возможность временной отмены потолка цен на российскую нефть, передает агентство Bloomberg. Это связано с конфликтом на Ближнем Востоке и блокировкой Ормузского пролива, в результате чего цены на энергоносители резко выросли. В прошлом году блок ввел механизм, согласно которому каждые полгода предельная цена на российскую нефть автоматически устанавливается на 15% ниже среднерыночной. Ограничения запрещают европейским компаниям предоставлять такие услуги, как страхование и транспортировка нефти, если ее стоимость превышает пороговое значение. Глава российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в ответ на данную информацию отметил, что энергетический кризис вынуждает Евросоюз становиться реалистичнее и начинать исправлять прежние ошибки. Ереван не рассматривает сценарий выхода из Евразийского экономического союза, заявил вице-премьер республики Мгер Григорян. Он подчеркнул, что выбор между Евросоюзом и ЕАЭС будет рассматриваться только в том случае, если вопрос встанет ребром. Он также прокомментировал запрет на ввоз армянской сельхозпродукции в Россию, выразив надежду, что проблема носит технический характер и скоро будет устранена. С 30 мая Россельхознадзор ограничил ввоз из Армении клубники, огурцов и томатов. В ведомстве объяснили такое решение учащением случаев нарушений и угрозой фитосанитарии. На безопасности российского рынка. Российские власти проработают вопрос популяризации европротоколов, то есть оформления документов о дорожно-транспортных происшествиях без участия сотрудников полиции. Как следует из правительственного документа, планируется оценка уровня информированности водителей и возможности составления европротокола. Воспользоваться данным механизмом можно, если в аварию попало не более двух транспортных средств, и на оба оформлены действующие полисы ОСАГО. Также отсутствуют пострадавшие. Мошенники используют псевдоофициальные термины для создания у людей ощущения законности и срочности, предупредили в профильном управлении МВД России. Например, часто используется формулировка «безопасный счет», хотя в российской банковской системе не существует такого понятия. Также граждан пугают дистанционным обыском, однако это полностью вымышленная процедура, так как полиция не проводит обыски по видеосвязи или через мессенджеры. Из других применяемых несуществующих терминов – внештатный сотрудник фельдъегерской службы, зеркальный кредит, защищенная банковская ячейка и встречный перевод. В ведомстве подчеркнули, что использование таких формулировок явно указывает на мошенников. Средние оптовые цены на клубнику в России за месяц снизились на 41%. В годовом выражении показатель также уменьшился почти на 3%. Об этом рассказали в ассоциации Руспродсоюз. Средняя стоимость килограмма ягоды в опте в конце мая составила чуть более 300 рублей. В рознице средние значения снизились за месяц также более чем на 41%, а вот за год, наоборот, выросли на 10%, отметили в организации. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку подписаться.
0: Национальная служба новостей.

знать, что это было за кольцо и что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать, так что ты прилетай. Я очень жду, хотя ты знаешь, хотя ты знаешь. Мне кажется, я начал понимать.

наша реклама. Как сделать жизнь в наших городах более комфортной? Никто не знает об этом лучше тех, кто делает эти изменения реальными. Слушайте завтра утром в 10 часов. Интервью в рамках рубрики «Пространство для жизни». Эксперт национального проекта «Инфраструктура для жизни» ответит на вопросы в утреннем шоу и расскажет, какой вклад в благоустройство своих городов может сделать каждый из вас. Следите за эфиром, чтобы узнать больше. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер юго-западный слабый со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
2: Я не люблю вздыхать о прошлом и в ночи мечтать про

0: наше все. Программа реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Добрый день, друзья, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ольга Ершова, Дмитрий Ленский здесь, и это наша специальная рубрика, называется «Наше все».
2: Да, нескучный поэт.
1: Ольга, давайте что-нибудь обсудим сегодня. Какую тему? Давайте,
2: да.
1: Вот любую предлагайте.
2: Знаете, вот так смотрю на вас, Дмитрий. Давайте, думаю, предложим тему, ну, допустим, как...
1: Предложим. Вот вы опять, да, предложим
2: конечно,
1: тему.
2: Конечно, конечно. Да, ну, образ идеального мужчины. Мужчина-мечта.
1: Вы можете просто дальше продолжать на меня смотреть и просто описывать.
2: Просто описывать, да.
1: Сверху и до... У меня кеды
2: очень
1: новые
2: такой,
1: сегодня, видите?
2: Высокий брюнет с голубыми глазами. Но мы сегодня...
1: Медленнее опускайтесь, у меня что-то туго получается втянуть живот.
2: Подождите пока. Рано еще опускаться, давайте попозже. В общем, что вы так смотрите? Так вот, мы сегодня не про внешнее, мы сегодня про внутреннее, Дмитрий.
1: А вы знаете, врачи сказали, пока еще для моего возраста, там тоже все очень идеально. Поэтому как раз вот наполнение и внешняя часть тоже совпадают.
2: А вот вы знаете, у меня, кстати, есть шпилька на тему, да?
1: Давайте.
2: Так. «Не узрел Господь мою кручину, словом, я в обиде на него. Я просила только и всего сильного, послушного мужчину». Ну, как бы, в чем проблема, я не понимаю. В чем проблема, что не бывает сильный и послушный? Вот, давайте начнем с того. Что такое, на ваш взгляд, ну, вот, идеальный образ мужчины?
1: Давайте вот я все же задам вам этот вопрос, это будет как-то более правильно.
2: Задавайте.
1: Да, итак, Ольга, скажите, пожалуйста, а что, на ваш взгляд, является образом идеального мужчины, о котором пишут стихи женщины?
2: Ну, женщины, как правило, пишут все-таки не об образе. Вот у нас уже была программа, да, насчет образа прекрасной дамы.
1: Конечно.
2: Мужчины часто пишут именно об образе. Женщины пишут конкретному мужчине уже, как правило.
1: Прямо конкретному.
2: Да, мне кажется, и как правило, он уже чем-то ей досадил, вот тогда уже они пишут. В целом, конечно, нельзя за всех говорить, потому что у каждого это свой портрет.
1: Мужчина, который появляется в ваших стихах, скажите, он уже вам насолил, или вы можете как-то абстрагироваться от вашей женской обиды и просто начать, ну, как-то взять и его поставить на пьедестал, какой-то образ?
2: Могу, да, это очень легко ответить. Значит, смотрите, у меня есть иронические стихи.
1: Так.
2: В них попали мужчины не столь достойные, скажем так. Тех, которых, ну, скажем так, после встречи с которыми мне скорее смешно.
1: А, это в этом смысле. А после встречи с которыми вдруг бывает больно, это уже достойный мужчина. Когда затронуты чувства не только чувства юмора и сожаления, но и передушевные.
2: Это, как правило, да, которые глубже уже...
1: Покопались.
2: Человек, да.
1: Ковырнули.
2: Да, ковырнул. Подковырнул. Вот. Конечно, это бывает иногда очень больно, а иногда бывает нормально. Но, кстати, у нас с вами в этом смысле одна похожая манера. Мы пишем уже, когда любовь практически прошла, потому что так легче.
1: Конечно, да. Конечно. Это можно просто встать над этой ситуацией. Скажите, вот вы сейчас затронули тему, когда мужчина, ну, там что-то вас ковырнул, прочее, прочее. А что может задеть женщину? Если мы сейчас не, допустим, берем какие-то прямые оскорбления, а вот что в отношениях между мужчиной и женщиной может задеть женщину так, что после этого ей будет больно?
2: Нечуткость.
1: Невнимание.
2: Да, невнимание. В каких-то моментах равнодушие. Вот это, наверное, больше всего задевает.
1: И отсутствие желания.
2: Ну, с такими я не сталкивалась.
0: Наше радио.

0: наше все. Итак, друзья, Ольга Ершова, Дмитрий Ленский. Кстати, наши каналы Ершова пишет, Ленский жив. Подходите, подписывайтесь, друзья.
1: Да, он еще жив, друзья мои. Я могу засвидетельствовать. Я вот вижу сейчас его напротив.
0: Сегодня редкая передача, в которой мы описываем образ идеального мужчины для поэзии. Ну, глядя на меня, конечно, сложно представить, что кто-то может обо мне писать. Да, и тем не менее. И вот тем не менее, Ольга, скажите, а вот вы сейчас при вашей феноменальной памяти, а еще не шучу, это как бы для наших слушателей справка, без иронии, у Ольги очень хорошая память, к сожалению, она помнит все.
1: К сожалению.
0: Да. Ну, долгая память, мы все знаем, да, там вы, в общем, цитату классика. Скажите, а вы вот можете вспомнить, где женщина описывает мужчину в своих стихах? А там же все обычно эмоционально, и там дальше ты особо не расходится все, как мне кажется. Или
1: да,
0: все же...
1: Да.
0: Хотя сейчас юный море будем... Ладно, все, давайте.
1: Достаточно такое длинное стихотворение Марины Цветаевой, но я сейчас попробую вспомнить серединку, там, где она его описывает. И было сразу обаяние, склонился королевский. Просто было страшное сияние двух темных звезд. И их огромные прищуре вы не узнали нежный лик, какая здесь играла буря еще за миг. Я героически боролась, мы с вами даже ели суп. Я помню заглушенный голос и очерк губ, и волосы пушистый мех, и самое родное в вас прелестные морщинки смеха у длинных глаз. Вот такое очень красивое описание.
0: Да, кстати, а мы насчет эгоцентризма говорили уже в одной из наших передач. И вот вам, пожалуйста, тут вот как раз абсолютный эгоцентризм Цветаевой. Она просто описывает человека, мужчину, через свое мироощущение. Там и суп будет, и там позы будут очень странными и так далее и тому подобное. Вот, ну а на самом деле, в принципе, вот только мужчин, ну как мне кажется, я сейчас не хочу ни в коем случае ругаться, но как-то мы более подробно описываем свою лавру. Всегда мужчины-поэты, они могут это делать, ну мы это делаем более точно, более тонко как-то, а женщины вот почему-то...
1: Что вы говорите?
0: Вот еще более... пример, кроме Цветаевой, который не является типичным примером, Ольга. Но мы уже давно с вами согласились, Цветаева это не поэтесса, это не женщина, это просто как бы отдельный вид Цветаева, это гений.
1: А, так что вы хотите, чтобы я вспомнила описание?
0: Где-нибудь еще, да, может вспомните, да, как нас описывают женщины. Ну, не считая там фильма «Сумерки» и всех Калинов. Там мне не понравилось.
1: Но вы имеете в виду внутренние качества, да, безусловно?
0: Почему внутренние качества? Внешние.
1: Внешние.
0: Потому что мы, ну, у нас есть там и волосы.
1: Что у вас внешне-то описывать, господи?
0: Да, вот, хотелось бы выяснить, почему такое пренебрежение? Почему, вот я хочу выяснить, мы, в принципе, достойны. Мы же достойны того, чтобы нас описали.
1: Хорошо, давайте послушаем песню, я за это время напишу ваш полный портрет.
2: Наше радио.

0: все. Что вы смеетесь, Ольга? Вы же хотели, ну, как-то взять и представить мой портрет.
1: А что мне вас представлять? Я вас и так вижу.
0: А это вот обидненько как-то, знаете.
1: Это...
0: Нет. Почему?
1: Так это, понимаешь...
0: Мне не нравится это ваше выражение лица.
1: Это не способствует развитию воображения.
0: Просто пока вы говорили, глядя перед собой, в нем было восхищение. Потом вы посмотрели на меня, и оно стало гаснуть.
1: Я, послушайте, вот это...
0: Нет ничего ужасного, когда...
1: Красота в глазах смотрящего.
0: Из глаз женщины, смотрящей на тебя, уходит... восхищение.
1: Вы знаете, это ваша тревожность. У меня ничего не гаснет. Вам просто кажется.
0: Так, хорошо, Ольга. В вашем понимании, что такое идеальный мужчина, который достоин попасть в стихи, попасть в литературу? Именно в литературу.
1: Быть воспетым, а не униженным, да?
0: Хотелось бы, да.
1: Ну, скажем так, для меня есть вот такое качество, которое для себя сформулировала однажды. Самое главное, мне кажется, для мужчины самая лучшая черта – это великодушие. Вот для меня большая душа. Вот именно для мужчин.
0: Великодушие, да, опять же таки, это же определенное качество, великодушие.
1: Великодушие, умение прощать.
0: Большедушность?
1: Великодушие, ну, как правило, под этим понимается умение прощать и, знаешь, так, быть очень снисходительным к недостаткам других и в том числе к женщине относиться в какие-то моменты, когда она, допустим, достойна порицания, относиться с умилением.
0: Ты моя, глядь, тетя всем пришла после корпоратива, на рогах вообще.
1: Вот, да.
0: Ты заходи, а мужиков твоих не будем пускать, да? Вот так примерно?
1: Да, но это не только к женщине относится. То есть, в принципе, вот это такое качество, которое привлекает.
0: В людях?
1: Да, в мужчинах. В женщинах как-то у меня больше вот... Понимаете, мужчина, он покоряет, а женщина, она восхищает. И меня восхищает обычно ум женщины. Вот. А покоряет меня великодушие. Вот так.
0: Мужчин.
1: Да.
0: Хорошо. Хорошо. А если, к примеру, он вот великодушен, но сейчас я буду цитировать себя, извините, может, от классики с вами всем, но, в общем, кто нам может запретить?
1: Но это в том числе и щедрость души, кстати.
0: Да, я сейчас с вами щедро поделюсь своей цитатой.
1: Давайте.
0: Я прям вообще не утаю.
1: Я жду этого.
0: Вот смотри, а если он великодушен, и слегка не брит, совсем чуть-чуть потаскан.
1: Ничего страшного.
0: Ничего страшного. Все, значит, все как бы в порядке.
1: В моих глазах он будет с приятной такой небритостью, знаете.
0: Отмоем, согреем, очистим, да?
1: Да нет, дело даже не в этом.
0: Допустим, и в дом, и к груди.
1: Дело даже не в этом. Но знаешь, как у... Господи, у кого это было? У одного ученого, очень известного физика, он делил людей на душистов и красивистов.
0: Ой.
1: Красивисты, это которые, ну, значит, на внешность западают, а душисты, которые там на что-то внутреннее. Вот я как бы чистой воды душист, поэтому, ну, так уже внешность, ну, уже как будет.
0: Ну, то есть легко бы вышли замуж за, допустим, за звонаря собора Парижской Богоматери. Вот, описано Виктором Гюго.
1: Не знаю, мне не попадался.
0: Возьму, да?
1: Ну...
0: Просто подождите 10 лет, и я им стану.
2: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше все.
2: Давайте. Давайте. Оля, вы. Можно уже начинать. Мы уже говорим. Мы уже включили эфир. Эфир пошел.
3: И ничего не говоря, вы улыбнулись на прощание. Ну, как-то так, без обожания. А это, знаете, вы зря. Вот,
2: да.
3: Мы подошли, знаете, к ключевому моменту. Вот, вот самое главное, мне кажется, в мужчине – это восхищение, обожание. Вот в его глазах по отношению к тебе. Вот что самое главное.
2: Это то же самое. Ну, слушай, ну мы можем то же самое сказать и в ваш адрес, поскольку сейчас будет банальная фраза «красота в глазах смотрящего». Это правда, да? И вот это вот понятие красоты, оно есть, конечно, и объективное, но, в общем, субъективное тоже очень важно. Давайте честно, та же Джоконда, ну, не прям уж вах. И Давид тоже. Тоже слушайте, с согласием. Вот, ну так, если посмотреть, да. А в итоге стоит в Пушкинском музее, Микеланджело его ваял, вываял. А, кстати, как вам слово «вываял»?
3: Ну, прекрасно.
2: Прекрасно.
3: Для скороговорки можно использовать. Мы вываивали, да не вываивали.
2: Даже не буду пытаться повторять. Вот даже не рискну с личным 30-летним опытом работы в эфире. Не попробую.
3: Пожалуйста, никто не повторяйте эти
2: неграмотные
3: скороговорки.
2: Не надо, пожалуйста.
3: Прошу вас.
2: Смотри.
3: Да, собственно, это, кстати, моя шпилька была.
2: Какая?
3: Моя шпилька как-то так
2: перед этим,
3: без
2: обожания. Перед тем, как я начал шутить, да? Угу. Хорошо. Смешно.
3: Конечно.
2: Спасибо за разогрев.
3: Да как-то не смешно, а как-то даже обидно, я бы сказала. Как-то можно к женщине без обожания, без восхищения подойти вот так вот и считать, что она может тебя... Ну, как это так-то вообще?
2: Слушай, а сейчас, если на вот серьезку, смотри. Сейчас идет, как мне кажется, очень сильный такой перекос в плане того, что мужчина должен. Здесь же, когда мужчины начали срываться... с этого крючка, вдруг тут же придумали сыночка-корзиночка. Понимаешь, да? Тут же типа, сидеть, я сказала.
3: Еще тюбик.
2: Тюбик, да. Там все анки и прочее. Там, ну, это уже сленг немножко другого поколения людей.
3: Слушай, ну, должен...
2: Зачем это делается, скажи мне, пожалуйста? Почему вот?
3: Мне кажется, ты немножечко как бы из другого информационного поля это взял. Это точно не наше.
2: Не твое информационное поле.
3: Нет, абсолютно. Потому что, мне кажется, то должен, о чем ты сейчас говорил, это в плане купить, да, то есть материальное что-то.
2: Да и вообще, мне кажется, там и быть сильным, и не плакать, и здоровым, и работать, но больше времени проводить с семьей, но достаточно работать, чтобы семья успела соскучиться.
3: Для меня превалируют все-таки отношения ко мне. Вот если есть вот эта поддержка, есть вот эта вот влюбленность, ну, восхищение в таком хорошем смысле слова. И мне кажется, это же тоже та энергия, которая подпитывает, она гораздо дороже каких-то подарков и так далее. Ну, понятно, что подарок — это тоже выражение любви. И это в каком-то смысле порой эквивалент твоей, ну, так сказать, отдачи, да? Ну, не знаю, может быть, это какое-то воспитание такое еще древнее мое. Ну, как-то для меня это не было никогда там первостепенно, вот. Так что, смотря что подразумевать под мужчиной должен, я не знаю, что ты имеешь в виду?
2: Ну, вот как-то, я не знаю, у меня сейчас складывается такое впечатление, что к мужчинам сейчас как-то больше требований, чем к женщине. Ее главная задача, я сейчас скажу, может быть, глупости, сейчас, может быть, девчонки начнут злиться на меня, вот, поэтому пишите, пожалуйста, нам, злитесь, это вполне нормально. Женщине достаточно быть красивой.
3: Ну, не знаю.
2: А все остальное, она будет как бы проецировать энергию свою, и мужчина будет должен, впитывая эту энергию.
3: Мне кажется, если вы от нас тоже заряжаетесь, да, то красоты надолго не хватит для этой зарядки.
2: Видите, пацаны, еще даже красоты нам не всю дадут, понимаете?
3: Нет,
2: на чуть-чуть.
3: Я сейчас не про это. Я говорю, что одной красотой, ну, как-то-то не наполнишься. Все равно же надо что-то еще внутри, чтобы было.
2: А как вы относитесь к строчке «Зачем вы, девочки красивых, любите непостоянная у них любовь», Ольга?
3: Не знаю, у меня никогда не было такого, что вот я прям именно на красивых. Мне, как правило, когда красивые попадались, они все были какие-то очень самовлюбленные, а мне это отталкивает.
2: Понятно, почему мы по разные стороны этого стола сидим.

0: кого как. Это вообще мой идеальный мужчина. И
1: ну, вы же пишете даже... стихи, которые нравятся. Ну, вот, допустим, Юлия Пересильд поет ваши песни.
0: Почему, собственно...
1: Ей тогда, получается, ваш образ и ваши чувства с ней перекликаются, иначе бы она не пела эти песни, правильно? То есть, как бы, коннект произошел. Значит, у вас хотя бы с Пересильд совпадает. А еще вот таких певцов, певиц и, собственно, актеров много.
0: Ну вот, вы знаете, Дмитрий, вот если мы даже возьмем из русской литературы образ Обломова и Шольца, как двух антагонистов, да?
1: Так, давайте.
0: То, к сожалению, моему большому, я склоняюсь к Обломову.
1: Я тоже, потому что это же нормально.
0: Да, это романтика, которая может никогда не перейти в практику, а так и остаться в мечтах, но есть у нас это какая-то русская созерцательность, никуда от нее не
1: идти. Розановская, Василий Розановская.
0: Такая вот, да. Созерцательность, и мужчин мы любим таких очень часто. Ну, кстати говоря, за всех говорить нельзя. А вот я сейчас только говорю про себя.
1: А вы сейчас как литературовед поговорите.
0: Что в целом, наверное, сейчас более популярны Шольцы. Да, это прям какой-то даже идеальный образ современный.
1: А это человек такой стремительный,
0: во-первых,
1: у которого много,
0: да,
1: планов.
0: У него есть цели, он четко к ним идет, ставит перед собой цель и ее достигает. Вот мне кажется, это сейчас...
1: Ну, Лопахин то же самое, пожалуйста, в «Вишневом саде», который,
0: да,
1: сделал себе...
0: Это,
1: да,
0: это сейчас конвенционально, идеально.
1: Конвенционально, это что вы сейчас сказали? Это какое слово? Это можно произносить в русском языке?
0: Конвенционально это, ну, как бы такая, знаешь, заочная договоренность, что вот действительно...
1: А, вот так, да, вот должно,
0: да,
1: быть.
0: Да,
1: то есть цели устремленны. И он, не только ставит цель, но и он,
0: да,
1: ее достигает.
0: Но мне не очень мил этот образ, потому что целеустремленный, он, как правило, такой требовательный ко всем, и к тебе в том числе, и тебя будет там, в общем, всячески там пытаться под себя подогнуть, подтянуть, и так далее. Ему нужна такая же просто девушка.
1: Хорошо.
0: Барышня.
1: А как вы думаете, почему вот в русской литературе ярких таких героев, но на самый яркий там кто у нас? Ну, не знаю, там тот же, собственно, Печорин, господи, Раскольников и так далее и тому подобное. Почему они все такие вот слегка с такой вот, легкой погруженностью?
0: Да, даже
1: прям,
0: не слегка, они...
1: А прям так приличненько, да. Абсолютно.
0: Весьма,
1: и тот же Евгений Онегин, уставший, страдающий,
0: себе,
1: да, абсолютно.
0: Да, мужчина.
1: Базаров, пожалуйста, вспоминаем Тургенева здесь же, который тоже Дунти, но,
0: да,
1: угасающую лампадку.
0: Второстепенные персонажи там были более положительными, там тот же Ленский, к примеру.
1: Конечно, конечно.
0: Ленский.
1: И мы вновь вернулись,
0: мы
1: сегодня же мы,
0: да,
1: обсуждаем,
0: мы же,
1: конечно.
0: Мы же не зря к нему вернулись, к этому образу.
1: Да, да. Вот. Но, правда, с Ленским там была Татьяна.
0: Вывод.
1: Но Ольга писала письма, но, правда, не Ленскому.
0: Подождите, простите, с Ленским как раз была Ольга.
1: А, да? Ага. Друзья, это не скучный поет, и наше все здесь Ольга.
0: Я люблю вас, Ольга. Это Ленский пел.
1: Я вспомнил.
0: Теперь вспомнили, да?
1: Да, теперь я вспомнил. Да, именно так и было. Именно так и было. Ленский, Ершова и нескучные поэты. Мы еще вернемся.
2: Наше радио.

0: наше все. Программа реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Вы любите меня высокопарно. Сегодня это слово ключевое. А я же в вас ныряю с головой, что плачевно крайне регулярно. В накале половое состязание, но близится острот моих кончина. Дай бог врагам такое наказание, как неопределившийся мужчина. Вот, понимаете...
2: Хорошо, что в этот момент вы не на меня посмотрели.
1: Подступаем еще к одной теме.
2: Да. Не, просто сегодня, вы знаете, на самом деле мы обсуждали образ идеального мужчины в литературе. И мы, конечно, хотели бы спросить у наших слушателей, забыли это сделать. Но зато это можно сейчас, и постфактум мы тоже почитаем еще. Милые девушки, наши слушательницы, а в вашем понимании идеальный мужчина, он какой? Пишите, пожалуйста, вот, через наш конверт на сайте наш.ру. Он у нас точно работает, там
1: приятнее
2: много букв добавили.
1: Не всего, когда в эфир пишут «это мой муж». Вот это вот...
2: А хочешь, я сейчас тебе скажу по секрету? Я не знаю, почему так происходит. У нас мужчины, наши слушатели, вот, казалось бы, брутальные, мы рок-музыку слушаем и так далее и тому подобное, они больше слов нежности высказывают своим женам и своим любимым женщинам, нежели женщины своим мужчинам. Я не знаю, почему так. Ребята, вот честное слово, эти 15 лет работы...
1: Ну, наверное, женщины больше поводов дают им для того, чтобы слова нежности высказывать.
2: Даже здесь они могут выкрутиться из любой ситуации, понимаете? Как потные уши в детстве.
1: Ну так меня еще никто не оскорблял.
2: Почему же? Ну вы же где-то вы же немножко змея, ваша мудрость есть.
1: Я должна по долгу службы прорекламировать ваш канал. Ленский жив.
2: А может быть по долгу дружбы?
1: По долгу дружбы и в службу, и в дружбу, и всякую там остальное. Да.
2: Я ваш должен тоже. Да? Должен тоже. А, теперь вот как это работает на самом деле. Вначале тебе делают такой та-та-та-та-та-та-та. Открывается скатерть самобранка. Да, и ты, как приличный идеальный мужчина, должен, конечно, сделать свой
1: вердикт. Отзывчивый.
2: Великодушный. Да. Но это не обо мне. Так вот.
1: Да ладно, не правда.
2: Ершова пишет: там очень много стихотворений, там много и иронических стихотворений, много юмористических и очень много лирики, кстати, друзья. Заходите, почитайте. Там есть точно образ идеального мужчины, который видит где-то там у себя в голове
1: Ольга. Которого можно собрать по кусочкам.
0: Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер юго-западный слабый со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.

0: регионе. Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон на саммите в Анкоридже достигли понимания о том, какие шаги каждая сторона будет предпринимать для урегулирования на Украине. Однако, по его мнению, Соединенные Штаты при выполнении своей части столкнулись со сложностями из-за позиции Киева. Ушаков также подчеркнул, что украинские власти опираются на поддержку со стороны Европы. По его мнению, это придает позиции Украины еще больше настойчивости. Эксперты Международного агентства по атомной энергии зафиксировали повреждения на Запорожской атомной электростанции, следует из заявления организации. Специалисты указали, что повреждения соответствуют последствиям удара беспилотника. Кроме того, экспертам агентства во время осмотра территории пришлось укрыться в связи с повторным появлением дронов. Накануне украинский беспилотник поразил здание по северной стороне 6-го энергоблока Запорожской атомной электростанции. Был поврежден фасад машинного зала на расстоянии 10 метров от реакторного отсека. Сегодня ВСУ снова нанесли удар по объекту. Был атакован транспортный цех, уничтожены 6 автобусов и 2 газели. Среди пострадавших в крупном ДТП с пассажирским автобусом в Турции оказалась гражданка России. Как сообщили в посольстве страны, 19-летняя россиянка была госпитализирована. Этим утром следовавший по маршруту из Мир-Анталии автобус врезался в дорожное ограждение и загорелся. В результате инцидента погибли 8 человек, включая ребенка. Еще 33 пассажира получили ранения различной степени тяжести. Минздрав назвал российские регионы с наименьшим показателем курящих среди населения. Возглавила список Чечня. По данным за апрель, доля курящих в возрасте от 18 лет и старше в республике составляет всего 0,5%. На втором месте Чукотка, где на 100 человек курит только один. Замыкает тройку самых некурящих регионов Краснодарский край с показателем более 4%. Также в рейтинг попали Ингушетия, Ивановская область и Донецкая Народная Республика. 31 мая отмечается Всемирный день без табака. Умерла заслуженная артистка России Елена Глебова. Артистка ушла из жизни в возрасте 69 лет. Она была наиболее известна российскому зрителю по роли психолога Тамары Гинзбург в сериале «Триггер». Кроме того, Глебова играла в таких фильмах, как «Соль земли», «Подром», «Россия молодая», «На крутизне» и в других лентах. Актриса окончила школу-студию МХАТ в 1978 году. Хоррор за кулисами реальности, основанный на одноименном вирусном YouTube-сериале, установил рекорд в прокате. За первый день лента заработала в США 38 миллионов долларов. За дебютные выходные сборы предварительно могут превысить 90 миллионов. При этом бюджет фильма составил только 10 миллионов долларов. Сюжет картины строится вокруг владельца мебельного магазина в небольшом городе, который обнаруживает в своем выставочном зале портал в потусторонние измерения. В российский прокат фильм выйдет 4 июня. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер FS-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар строит. Звоните 207 10 35 207 10 35.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер юго-западный слабый со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама. Наше радио представляет. Музыканты страны. Объединяйтесь. Этим летом в Казани. День молодежи. Стань частью большой волны. Открыта заявочная кампания на 6-й ежегодный музыкальный фестиваль 27 июня в парке Крылья Советов. Нас накроет «Рок-волна 2026». Подробности подачи заявки для участия ищи в официальной группе ВКонтакте «Рок-волна».
2: Не упусти возможность поделиться своей музыкальной энергией.
3: Без возрастных ограничений.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500 54 20. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер юго-западный слабый со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наше радио.

знал. Зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер юго-западный слабый со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наше радио.

регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер юго-западный слабый со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
3: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Проще простого.
4: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

0: Всем привет, с вами Алексей Петровский, и первым треком на жестком диске, если я правильно читаю иностранные буквы, «Гиена», композиция «Кровь за кровь». «Гиена» — метал-группа из Петербурга, жанр блэк-н-хардкор, в составе самые оголтелые музыканты отечественного подполья, которые создают по-настоящему звериный материал. Сингл «Кровь за кровь» — это музыкальный манифест возмездия, где каждая секунда пропитана гневом, каждый ритм бьет подобно удару в грудь. Музыканты с экспрессивной подачей доносит идею того, что предательство не проходит бесследно. Оно перерождается, пройдя через горнило разочарования, выжигает душу до основания, минует все стадии принятия, чтобы оставить после себя концентрированную абсолютную ярость. Мощно, ничего не скажешь.
1: Жесткий диск на нашем.
0: Прямо сейчас у нас коллектив. Пишется название по-английски в три слова. No Body Feel. Насколько я понимаю, это игра этих самых слов. Артист, у которого пока 2 трека и 30 подписчиков в ВК, мы такое котируем, как говорят на лейбле Крафткор. No Body Feel — это когда грув металкора сталкивается с гипнотическими мелодиями альтернативной сцены, создавая мощный и современный сплав контраста. Сама песня исследует симбиотический кошмар и красоту токсичных отношений, где разрушение становится единственной формой близости. Это гимн двум людям, которые не исцеляют, а лишь поджигают тьму друг в друге, находя в падении свою версию полета.
1: Made in Russia.
0: No Body Feel Between My Ribs.

0: Body Feel Between My Ribs.
1: Жесткий диск.
0: Прямо сейчас у нас музыкальный коллектив Sub Dears. У группы совсем недавно вышел альбом «Что скрывается внутри?». Как говорят сами музыканты, внутри скрываются 6 непохожих друг на друга песен, основанных на традиционном поп-панке, на неизменно вырывающихся за тесные рамки жанра в сторону фанка, ска, регги, а также более тяжелого звука. Все треки на этом мини-альбоме хороши, но я выбрал один, чтобы представить его вашему вниманию, что логично.
1: Punk's not dead.
0: Sub Dears в западне.

0: западне.
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название коллектива «Край». Хотя написано по-английски, я бы прочитал «Крей». Ну ладно. Название трека «Ветер мечты». Краткая информация. Проект из Петербурга, запущенный в 24-м году, играет современный альтернативный металл с плотным саундом, хрустящими гитарами и англоязычной мелодикой. Продюсер, вокалист и автор Александр Рубцов делает акцент на сильных хуках, личные эмоции и драйве, близком к «Bring Me the Horizon» и «Bad Omens», но собственной северной интонации. Это актуальный альт рок и металл на стыке мощи и мелодичности для тех, кто любит Friday Grace, Architect, но ищет свежий российский голос. Как пишет о себе Александр Рубцов, музыкальный путь начался, как у многих, с акустики, постепенно освоил электрогитару и бас. В начале школы активно выступал как вокалист на школьных мероприятиях, но был не понят современниками. Создал свой сольный проект «Край». Это про грань, на которой стоишь, балансируя между крахом и спасением.
1: Жесткий диск.
0: Край. Ветер мечты.

0: Неугомонный Dexed Bell выпустили новую работу. Мы еще от Modern Docking толком не отошли, а тут снова здравствуйте. Кстати, собирают на клип для нового трека. Где-то 100 тысяч уже собрали, осталось примерно столько же. На радио нам, к счастью, все равно, есть клип или нет, так что давайте к прослушиванию.
1: Сейчас будет потяжелее.
0: Dexed Bell, Slam 2, Retribution.
2: Каноны не говорят о жанрах музыки, но говорит опыт. Тяжелый рок, он чем привлекателен? Она вся основана на определенном ритме. И вот этот ритм вызывает в человеке возбуждение души.

0: это тебе!
1: Время еще одной новой группы. Петербургская команда «100 собак» дебютировала не так давно с пластинкой «Мера всего». Там 10 композиций, хочу сказать, они хороши, но в программу влезет только одна. В начале лета музыканты проведут презентацию пластинки в одном из петербургских баров, а пока что давайте знакомиться.
2: Жесткий диск.
1: «100 собак. Быть камнем».

0: Команда 100 собак. Трек называется «Быть камнем» с альбома «Мера всего».
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название коллектива «Бланш Дюбуа», название трека «Пустота». Краткая информация. Ну, мы уже много треков «Бланш Дюбуа» слушали. Не очень прям много, но слушали. «Пустота» — один из ключевых треков дебютного полноформатного альбома екатеринбургской группы «Все, что давно погибло», так называется пластинка. Релиз рассказывает историю о времени, утрате, внутренней борьбе и попытках найти свет среди обломков прошлого, превращаясь в цельное и глубоко личное переживание.
1: Жесткий диск.
0: «Бланш Дюбуа», «Пустота».

0: Serge Dubois. Трек называется «Пустота».
1: Жесткий диск.
0: Давненько не было в жестком диске Николая Стравинского. У Коли вышла новая пластинка. Работа над альбомом «Строить трагедию» началась почти год назад. Основные идеи – кризис среднего возраста, рефлексия на тему того, что большая часть жизни позади, а по сути-то лучше еще только впереди. Название «Строить трагедию» – трансформация устойчивого фразеологизма «Ломать комедию». Николай сам сочиняет песни, придумывает аранжировки, пишет все инструменты, никакого искусственного интеллекта. Презентация планируется в начале осени в Петербурге и Москве. Я решил поставить с этой пластинки трек про тот самый кризис среднего возраста.
1: Медляк вечера.
0: Коля Стравинский, «Вечеринка».

Коля Стравинский, трек «Вечеринка» с нового альбома, который называется «Строить трагедию». Что-то такое гриндеевское здесь наблюдается, как мне кажется. Ансамбль «Море энд рельсы» выпустил пластинку «Лес, озеро, побухать». Интересно, что некоторые треки, они здесь будто бы полноценные песни, а некоторые как будто бы состоят из одного припева. Это последний жесткий диск весны, скоро лето, так что давайте прямо сейчас я вам включу гимн будущих загородных поездок. «Море энд рельсы», «Лес, озеро, побухать».

0: And рельсы. Такой вот коротенький трек. Минздрав, естественно, предупреждает: употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название коллектива Solar Echoes. Название трека «Петля». Краткая информация. Solar Echoes – солнечный луч меланхоличного металла с экспериментами внутри жанра. Тяжесть звука в сочетании с эмоциональным миксом женского и мужского голосов определенно не оставит равнодушным.
1: Жесткий диск.
0: Solar Echoes – «Петля».

Однажды мне сказали, время — это плоский круг. Все, что мы когда-то сделали или еще сделаем, мы будем все это делать снова и снова и снова. И тот маленький мальчик, эта маленькая девочка окажутся в том же самом месте снова.

0: нам пишут.
1: Название коллектива Birth of the Monolith, название трека «Глашатай безумия». Таинственная формация из Кемерово, выступающая под масками и воспроизводящая своими треками настоящий ритуал, вернулась со своим четвертым альбомом, чья концепция строится на персонализации абстракций. Особое место в альбоме занимает композиция «Глашатай безумия», десятиминутный колосс, ставший апогеем звучания группы. Здешние тяжелые гитарные текстуры, сменяющиеся атмосферными постметаллическими пассажами и отчаянный вокал передают неумолимый распад сознания. Это кульминация пластинки, момент, где все жанровые элементы сливаются в единое гипнотическое полотно, растворяя тебя в звуке окончательно и бесповоротно. Ну, целиком 10-минутное полотно, конечно, не влезет, но частично да. Birth of the Monolith, глашатай безумия.

0: of the Monolith, глашатай безумия, и на этом, к огромному сожалению, место на жестком диске на сегодня закончилось. Помним о главном.
1: Работай как бог, делай детей, слушай металл.
0: С вами был Алексей Петровский, до встречи на следующей неделе, здоровья всем.
2: Жесткий диск. Наше радио.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Наше радио представляет. Музыканты страны, объединяйтесь. Этим летом в Казани. В День молодежи. Стань частью большой волны. Открыта заявочная кампания на 6-й ежегодный музыкальный фестиваль 27 июня в парке «Крылья Советов». Нас накроет «Рок-волна 2026». Подробности подачи заявки для участия ищи в официальной группе ВКонтакте «Рок-волна».
3: Не упусти возможность поделиться своей музыкальной энергией.
1: Без возрастных ограничений.
2: Проще простого.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 500 54 20.
2: Наше радио.

свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

давал тебе небо под дозом, укрывал от дождя, а сам молча глотал горячие слезы. Если шифруешь, смени пароль, привыкай, что следят за тобой. Каждый твой взгляд принесет тебе боль.

0: Наше радио.
1: Так устать может только бездельник, телефон отключив в понедельник.

вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

цветы герани за оконный переплет. Снег идет, и все в смятении, все пускается в полет.

словно с видом чудака, с верхней лестничной площадки, крадучась, играя в прятки, сходит небо с чердака, потому что жизнь не ждет, не оглянешься и свят.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.